0: Компанго, зелені голоси.
1: Green voices.
0: Компанго.
1: Компанго.
0: Компанго, green.
2: Anger has a long